Мальчики лавы, пацаны меняют кузы у черных. Наши везде, наш в... Сложно убить тех, кто уже взрывают тех, кого нет с нами. Те, кто на нас, половину закроют или завалят. Мама улица, папа спорт. Подо мной.

0: anal.
1: Что такое хорошо, что такое плохо? Я тебе не расскажу, сам не знаю толком. Что такое хорошо, что такое плохо? Если честно, не ебу, мне вообще, бля, плохо.

0: master.
1: Semen
0: are coming.
2: Тревел.
3: Пусть небеса для вас разгонят.
0: Fingers.

0: Вот именно.
1: Сходит с ума, когда я сплю. Ведь не понимает, что я не люблю.
2: Fucking coming.
1: Рано утром.

0: bag
1: next door.
2: Fuck.
3: Slay.
0: Поцелуй.
1: My ass.
0: Ведь нам это нравится. Памяти моей.
1: Gay website.
0: Останется. Очень жаль, что это...
1: Website.
4: Do you like what you...

0: потерял свой путь. За голубую
1: the semen.
0: Разок расцветами
1: anal.
0: Сахарный ты мой на комету. Вся моя жизнь это
2: suction.
0: Раздор фрагмент.
3: Снегачьи горымы горьких,
4: both brothers.
1: Семен
3: горьких нет, как нет там им
5: performance artists.
3: Каникин и с высоты вам шлем.
2: Fuck you!
3: Трепал нам
1: anal
3: ветер.
1: Two fracas.

0: откажите мне.
1: Anal sex.
0: Со мной
1: stick finger deep.
0: Туда, сюда, а то погибнут.
1: In my fantasies.
0: Моя любовь и красота.
1: Don't stop.
0: Мои страдания, минуты жизни
1: в Dungeon House for us.
0: И нашей
1: Bondage-Electration.
0: Пускай пройдет на
2: Гей-веб-сайт.
0: Гачи горы мы,
3: Брови.
0: И горьких нет, как нет там им.
1: Performance artists.
0: Как Никит, из высоты обждем.
4: Привет!

паленую. Такой же веселый, как и... Такой же вкусный, как и пища в школьной столовой. Такой же опасный, как и мой. Лучше не трогай, ведь муха тоже... И даже непонятно, что сейчас мутит, а о том, что эта песня про...

0: не стали мешкать, а просто вежливо кириешку, и дабы не быть поверженными, стали пельмешку. Пока я отмывал коленки от
1: Boy Next Door,
0: забыл, что эта песня про высокое чувство. Следом отмывая под салата, понял, что об лучше забывать не надо. Потом мы все прокатимся на трамвае, при этом не забывая. Вовсе непонятно, да и я и сам не понял, да и вы поймете вряд ли.
2: А муха то

0: понял.
1: Будто в первый раз.
0: Oh, master.
2: Suck some dick.
1: Бесслезно. Опять давлю.
3: Так.
1: На...
4: Ass.
5: Мелькают семена.
6: И мгновенья.
0: I'm fucking coming.
6: Через век. Я понимаю с сожалением. Ты был любимый.
3: Love your head.

Ты же тоже слышишь между нами. Все слишком красиво, мы не сможем быть флейдами. Это тоже начал понимать с годами, увлекаясь исключительно глобальными. Ты моя семена, я Антонио.

Нахер. Что империю не строят на воде. Руки в... Эти мальчики спорят, кто тут... Я расскажу, как делать комп. Это самый лютый злоб, топ-чарты с ума. Очередной милый детенок, но ты не потянешь чек, ведь я девочка. Справа,

0: Наверное, все могло сложиться по-другому.
1: Да, но только если бы в центре другого района, возможно, все могло сложиться иначе. Если бы
2: Master.
1: Был хорошим мальчиком и не начал так рано. Может быть,
2: Man.
1: Стал бы таким, как старший брат, если бы не принимал
2: этот
1: вариант. Если бы не знал вариантов, где брать, может быть, не так рано. Если бы другие жили по соседству, были бы другими, я не терся бы по
2: пейбору,
1: занимался чем-нибудь. Короче, у всех этих если есть много версий, а мы по-другому бы и пелись. Ну, или вообще без, если бы тогда не...

0: Лени Хами, хочешь жить качать, я дам тебе
1: спанки.
0: Хочешь раскачать,
1: Sack Party.
0: Тогда ловись подачу, Go. Залью
1: Anal.
0: Чайником чая. Когда бывает трудно, вспоминаю для меня
1: The semen.
0: Как топливо для
1: спанки.
0: Чем тяжелее,
1: Lube it up.
0: Тем
1: Fisting.
0: Выше план.

0: mention I'm used to 40 guys
1: ain't no
2: ass we can
0: I'm shot
3: из баста игу
0: game on up the floor.
3: Если бы я пошел в обычную школу, я не подсел бы так плотно на акчик стопудово. Если бы со второго класса не учил, мы сейчас не так, какой.

0: не очистили. В дачном классе по-любому, да я так бы и не добрался, если б не общался с русскими.
1: Boy next door.
0: Думал бы, что можно только
1: Adcox.
0: Если б не остался один в 96-м, не начал бы так рисованным
1: диском.
0: Если бы я аккуратно, меня бы не отправили в багажном отделении обратно. Если бы
1: Master.
0: Не был таким, может, я и отказался бы от первой
1: Seaman.
0: Дороги. И, возможно, меня бы не приняли с
1: хором
0: во дворе у Армана. Если бы я был нормальным, если бы знал, что около 16 века, не впагал бы его барыги за два. Если бы предупредили, что не надо вести, я не увидел бы изнутри. Меня бы не перевели в малую спецдунжен. Если бы родители тогда не запошляли, я бы не оказался на настолько быстро. Если бы в 2000-м сделал амнистию, если бы не решился на инъекцию внутри, наверное, не
1: свалил
0: бы китайскую семену. Сегодня не было бы
1: Dungeon.
0: Если бы мне не надо было ездить
1: Subject.
0: На капотню. Если бы забыл вывести, я бы скорее всего не дожил бы до выпуска. Не было бы ни
1: кей-парти,
0: ни эфира, не было бы
1: Gachi.
0: Если бы не было
1: бы,
0: если прошлым летом
1: Dungeon.
0: Бы не распался, может, и не вышел бы этот совместный
1: Васи,
0: согласен.

0: знаешь, ты не виноват. Ты самый
1: so horny.
0: Из всех самых
1: so horny.
0: Это правда. Но судьба тебе подарил
1: Dungeon Master.
0: Может, пожалеет, да и хуй с ним. Я ж
1: Boy next door.
0: Надо
2: ass.
0: А когда закончу, я надеюсь, мы еще поговорим.

0: куда, а все едут
1: Бегина.
0: Да ладно, не беда, ведь ты еще так молода. Малиновый
1: бандич,
0: малиновый
1: бандич.

0: beat your ass out there. Fuck you.
1: My cum.
0: Ouch, oh, that hurts.
1: Missing anal
2: semen.
1: Oh, master.
0: Two bad cocks. Balls.
3: А рядом турецкие
1: fingers.
4: Как?
5: Бой next door.
6: Подъедут где-то, где звонят.
2: Семен.

0: Day 7.
1: Ой.
2: Ты все так...
3: Казывает
2: в ухо. Не плачь. Моя молодость. Но нам
3: бытовухи.
2: Мы еще многое можем. Нам только...
0: Suck some dick.
3: Get your ass down from here.
2: Пока нас еще не зарыли в землю. Как...
3: Fucking slay.
2: Списанных. Ненужных.
3: Fucking cunning.
2: Немодных. Неизлечимых. Бой. Моя молодость.
3: Dead.
2: Обязательно будет. Тем...
0: Anal.
1: Enjoyed the lash of the spanking.
2: Selena, diet.
3: Oh, I'm coming.

0: enjoyed the lash of the spanking.
1: Прикинь, я написал ГГ. Я потерял
2: 300 баксов.

0: потеряла себя, пока искала тебя. Я слишком
1: boring.
0: Тебя знала.
2: Word around the office is you've got a fat cock.
1: Yes, I do.
2: I've got a fat cock too.

0: разделяющий шесть. Семен. Ты там вырос.
1: Дюэйно.
0: Я летит.
1: Так как?
0: И нынче нету.
1: Данжин.
0: Том в стране еще бой. Кто желавший быть.
1: Дюэйно.
0: Он отдал бы.
1: Полмастер.
0: Ты целый. И она знала, но сразу же погибала. Все, чтобы
1: бой.
0: Не дарил отвергаем. И каждый раз, как не видели, то поверь, нет.
1: Данжин.
0: Печаль не вдруг полюбившего.
1: Бой.
2: Спанкинг.
0: И он ждал, как пропускин. Начитавший, что однажды в любви побеждает.
2: Спанкинг.
0: И над сердцем даже
1: семен
0: невластным.
1: Эйно.
0: Погромы, чтоб

отрицательно начнет кипеть ярость и себя, и после сразу в безумие отрицать это. И не понять, к тому же, пытаясь оправдать то ли свой необъятный, и чтобы

0: Че так байки мажут, коль больше не полюбить, а приказано. Давно забыв о прощении, не поняв мотивы бойка и плюнув на я держимый
1: семен.
0: И так избавившись от секс и вообще от оставшихся ощущений, лицо к лицу не трогнуло, зря пустоту.
1: Гей-бой,
0: мне кажется, что в его лице та же тоска и
1: бой.
0: Поэтому так не выстоял там, лишивший
1: бой и семен
0: жизни
1: успехи
0: последнего в жизни.
1: Холли.
0: И чтобы забыть бы все навсегда, он решил посмотреть в свою
1: бой,
0: надеясь, виски с ума ненавистную
1: бой.
0: Oh,

0: ничего, никого не трогаю. И тут мне какой-то чел, тупо вообще какой-то девок, не знаю, пишет, Никита, у тебя есть анус. Такой.
1: Да, ему, короче, нужен сэмпл для гача. Мы сейчас миг сделаем, у меня нету и у него тоже нету. У кого, блядь, нету этого ебаного ануса, пойми нам.
2: В общем, мы так и не нашли.

0: Что? Fisting is 300 bucks.
1: Что ты не мой?
2: Fucking slave.
1: А я не...
0: Dungeon master.
1: Что у...
3: Gay anal.
1: Наши...
3: Don't do it.
0: Fucking coming.
3: Fucking coming.
1: Я тосковал по
2: минуты.
0: Fucking fisting.
3: Stick your finger in ass. Anal.
1: Расстояние. Но несмотря на
3: my calm.
1: Пришло
0: gay. Dungeon master.
1: И у
3: gay. Anal.
1: Наши.
3: Don't do it.
0: Fucking coming. Fucking coming. Fuck is coming.

0: anal.
1: Stars.
2: Ой.
3: Мне не надо. У меня есть просто гей. А я легендарен.
0: Как?
3: Нам не стоит.

0: блядь, даже я такой shit делаю. Я типа делаю shit. Ну, хуйню, рознь как бы, и такая shit. Полная хуйня, shit. Честно.
1: Это... Да, это же планета. Материк на планете. Нет, это планета. Вы а вы? Билли Харрингтон. А вы знаете, что такое? Гей-парти? Да, это мое имя. Ага, понятно.
2: Девушки, а чем вы занимаетесь?

0: этой сложной ситуации все позакрывали нахуй. Вообще, сейчас просто едем ближе к... Тоже пиздец у Тилса, поэтому хуй знает.
1: Just lube it up, and it's a long process.
2: Понял, что... Я не уловил, мать. Именно.

0: Lubina Swallow.
1: Zastrachuj!
0: Coming. Make me come, come, come.
2: Zastrachuj!
3: Яу! Мама родна, а шо нам, нам надо? Немерено.
0: Bondage.
3: Еще столько же.
0: Anal.
3: Мы против.
4: Rip the skin.
3: Мы за...
4: Good size and all.
3: Если ты
0: gay.
3: Сиди ровно и не раздевай.
0: Yeah.
3: Так вот, наша компания 4...
0: Boy.
3: Кок, Жора и...
0: Dungeon Master.
3: Сидим, слушаем.
1: Oui.
3: Какая-то...
4: The Semen.
3: Эткин и ретро.
0: Fantasy.
2: Mr. Aqua.
3: Чичик, дырявый, вяды.
4: Maggots.
3: Радио, шняга, настроение ниже.
0: Bondage.
3: Пацаны курят.
4: Shit.
3: Я листаю
0: gay website.
3: Тут мой взгляд упал на рекламу. Фирма
2: Glory Hole.
3: Любое страхование.
0: It's a little bit for everybody.

0: Добрый день, фирма
1: Glory Hole.
0: Подскажите, милая, я насчет
1: leather, tattoo, piercing type.
0: Здоровья.
2: Sign a contract.
0: Делаете взнос, и вы уже клиент страховой фирмы
1: Glory Hole. 300 bucks.
0: Вот полный комплект в пакете. Травмы, болезни
1: and hot sex.
0: Выплата зависит от тяжести
3: spanking.
0: Можно получить даже
1: latex glove.
0: Кладу
3: pants.
0: Как ни в чем не бывало. Нагано.
1: An artist. Performance artist.
4: We got a big surprise, guys.
0: А такая тема. Хулиганы, катастрофы.
1: Don't stop.
0: Надо обезопаситься и застраховаться. Вдруг что, а тут тебе на. Компенсация. Команда оживилась. Mm-hmm. Началась полемика. Кстати, случай был. Прошлый
3: банкинг.
0: Леня с подельником вскрыл. А там жесткий ультиматум. Валили оттуда, как зебры галопом. Шатагон, сука, быстрый жлоб. Слава богу.
1: I don't do anal.
0: А вот у Лёки теперь нет куска.
1: Anal.
0: Вроде
1: that hurts.
0: И неловко, а можно было бы получить
1: по секс.
0: Все замолчали, я обвел взором. А что, давайте застрахуем.
1: Boy.
0: Он работает на там всякое случается.
1: I say sure, why not?
0: Единогласно, беру отложенные
1: bucks.
0: В охапку. Ёмные документы в папку. Мы страхуем фирме
1: Glory Hole.
0: Серьезное движение.

мама родная, застраховали весь уикенд. Жора на я собираю. Он наш бой, конечно, мы Жору очень любим, но денег нет. Короче, решили сломать Жоре. Жора сопротивлялся. Вдвоем держали жертву, купе ломал.

0: Переломы. Сломанная нить. Три жестких.
1: Never touch my ass again.
0: Человек.
2: Rip the skin.
0: Мы разжились. А чё стабильная? Я взял себе подержанный. Работаем. Как
1: coming.
0: Насос. Ломаем. Ебем.
1: Glory hole.

0: И нет, братва согласно закивала. Лидер, покурили и распили на четверых.
1: Да Симин.
0: Тост, наводи только правильную движуху. За Сангуль, за Сангуль.

0: Yeah. У каждого здесь есть своя
1: именно.
0: Как правильно здесь я не знаю. Лишь хочу своих много
1: finger.
0: И на взлетке, что отлетали.
1: Swallow cum.
0: Друг на друга под утро. Ведь нам не вместе, ты знаешь. Во взрослой жизни очень много знаешь. Лишь просто дай
1: yes. Вместе fucking coming.

0: всегда.
1: Fucking coming.
2: The spanking.
0: Yep. Сейчас.
1: Finger.
2: Really?
0: Со мной.

0: semen.
1: Не глупи. Ты же не хочешь, чтобы у тебя был
2: секс?
1: У меня?
2: Без
1: Ведь если
2: Slave.
1: Все свое время тратит на то, чтобы заработать,
2: Coming.
1: То у нее просто не хватит сил на...
2: Так, I'm
3: sorry. Our daddy taught us not to be ashamed of our dick.
4: Yeah.

0: Брауни.
1: Бой Next Door.
2: Бум-бум-бум. Гачи Мучи.
3: На файлтофон. Рейды панорамы. А ведь мы любим
4: Гачи Мучи.
3: Мы любим
5: Гачи Мучи.
3: Мы любим
5: Гачи Мучи.
1: Мы just coming.
3: Гачи Мучи.
2: Каждый день.
3: А ведь мы любим
4: Гачи Мучи.
3: Мы любим
5: Гачи Мучи.
3: Мы любим
5: Гачи Мучи.
1: Мы just coming.
3: Гачи Мучи.
2: Каждый день.
1: Corny.
3: Но это только из всего. Мы любим свой
1: веб-сайт
3: и жить не можем без него.
1: Come.
3: Лектор,
1: come. Come. The spanking ass.
3: Неродными
1: всеми.
3: Напивай, подпиваем мы ему про нашу необъятную любимую
1: YouTube. Веб-сайт,
3: который режем мы вообще.
1: Amazing.
3: Гачи мы своими.
4: That's good.
3: А,
4: Гачи Мучи.
3: Мы любим
5: Гачи Мучи.
3: Мы любим
5: Гачи Мучи.

Boys. Откуда, блядь, пока не понял. Специально для music слушайте мой рифм.

0: отвечать.
1: Я тебе скажу все, что я должен.
2: Got you, boy. Amazing. That's hot. That's what.

0: брат, даже
1: long latex glove.
0: Когда
1: fisting с
0: тобой на флэш смотрю с высока. Тебе так идут статус
1: gay movie star.
0: Что я
2: suck some dick.
0: Не пойду пока.
3: Ага.

0: so bondage. Welcome to bad cocks. Fifteen is 300 bucks.
1: Меня так не прет даже
0: latex club.
1: Когда
0: fifteen
1: с тобой смотрю с высока. Тебе так идут статус
0: gay movie star.
1: Что я
0: suck some dick.
1: Не пойду пока.

0: протажу.
1: Latex gloves.
0: Когда
1: Fisting boys.
0: На флэк смотрю свысока. Тебе так идут статус.
1: Gay movie star.
0: Что я
1: suck some dick.
0: Не пойду пока.
2: Ah-ha.

0: Закрой глаза, все постепенно, и тебя тут никто не подарит нам это мгновение. За окном не помеха, пока мы здесь.
1: The semen

0: моменте.
1: 300 bucks.
0: Я отдам тебе.
1: Anal.
0: Сжимается крепко-крепко. Это все, что нужно мне. Готов убежать за тобой на
1: gay party.
0: Чтобы еще раз по-новому все повторить между нами.

нас. Ты че такая дерзкая? Рядом с гейбом станет даже дед. Хотят, кипит интернет. И каждый парень, проходя, смотрит след. Пришлось украсть пистолет. Пришлось украсть этот дик. Я вижу хейтеров, у них опять один вопрос, раз ты причина веская. Ты че такая дерзкая?

0: boy next door.
1: Придет.
0: Fisting you.
1: И потом напнет, а потом начнет.
0: Boy next door.
1: Другой не такой, как
0: bad
2: semen.
1: Жалко мне.
3: Yeah, look at you.
1: Я ему отрежу.
4: Penis. Penis. Penis. Penis.
1: Yeah.

0: suck some dick.
1: Я мечтаю, лай-лай-лай, садит, а я схожу за пивом, лай-лай-лай, знаю, сохнешь по мне, как
0: семен,
1: лай-лай-лай, любишь ты, когда делают больно, лай-лай-лай, если хочешь со мной, значит быть... Позволил мне согреться, я разбила твой потом разбила сердце, тебя стукнул, мне стукнуло 17, ты несешь какой-то, меня несет. Лай-лай-лай, ты зайди, а я схожу за пивом. Лай-лай-лай, знаю, сохнешь по мне, как
0: семен.
1: Лай-лай-лай, любишь ты, когда делают больно. Лай-лай-лай, хочешь быть со мной, значит будь...

0: Сегодня ночью в старинный дунжен горит
1: слейв.
0: Как будто правда бывает
1: перед бой next door.
0: Эссенция разливается волшебство. Законы не умещаются в голове. А дальше больше выходит, встают в ряд
1: performance artists.
0: Скульптуры певчих.

мед и пыль. До середины валю с ног. Старинный путь. Ну, наконец, внезапно кто-то, стоявший сзади в руках, меня хватает и тянет волоком. Мне говорили все эти дни, дурной спорт. Предупреждали слить. Но посмотрите, какой теперь у меня бьются.

0: thing.
1: Я понимаю.
0: Bad cock. Finger. Latex.
2: Van Dark Hall.
1: За каждым следующим так нам
0: следят
1: герои темных.
0: Anal.
1: На утро кто-то меня разбудит, нальет.
0: Come.
1: Я выпью залпом, как будто это.
3: Drop a mic, bro.
1: И кто-то спросит, где пропадаю я.
0: Justin.
1: Когда весь город дрожит, она же там.
0: Suck.
1: И я сознаюсь.

Dark Home. Ты заметил, грешен одинок. Dark Fantasy. Дешевая. Gay Porn. Дешевая. Эстетика. Gay Party. Bondage. Long Latex Gloves.

0: очень так.
1: Вообще, я очень horny. Но я много сделал. Не знаю. Не знаю, но я романтик реально.

0: Когда ставят печать, ой, как
1: подаются
0: орни, мой дух приходит со мной, если я

0: асфальте, в белом
1: семен.
0: Слово
2: Master.
0: Хватит лжи и хватит боли. Отпусти себя на
2: гей вебсайт.
0: Я рисую белым
1: семен.
0: Все, что так давно хотела.
2: Fisting ass. $300. Anal.

0: Yes.
1: Я говорю, опустоши свой
2: аналог.
1: Будь so horny, бесформенно, как my cow. Ты наливаешь cow. Hey, no. Она становится
2: аналог.

0: именно.
1: Я не здесь,
2: мастер.
1: Доставай.
3: Хинес.
1: Люблю
2: он,
1: как
2: мягкий.
1: Любит так же, как
2: любит.
4: Систем. Penetration.
1: Без обмана нет, это не ты. Просто
3: Хинес.
1: При себе всегда имею десяток. Доверься
0: именно.
1: Из моих рук эти битву. Распасованный или спрессованный.
2: Дик.
1: Это
2: Coming.
1: Пьяница.

0: звучит экранно, я бы хотел вместе с ним просто забрать себя себе.
1: Stick your finger in my ass.

0: how you feel?
1: I'm ready for more.
2: Випускай капает, капает.
3: Семенин.
2: Иду в мокрых глазах к тебе, где бы я не был для остальных.
4: I'm an artist. I'm a performance.

0: as we can.
1: Stick your finger in my ass.
2: Кто мечтает быть
3: Dungeon Master,
2: тем очень смелый видно тот, потому что только
3: Dungeon Master
2: полезен
0: сам.
2: Смелых уважает высота, потому что в самолете
4: от
2: винта. Yeah!

0: Вязко.
1: The semen.
0: Окутал. В эти времена они перестали любить.
2: Fisting.
0: Да благословит их.
2: Van.
0: И прольет на них.
2: Come.
0: Да спустится к ним.
2: Full master.
0: И имя ей будет.
3: Billy Harrington.

0: dick so fucking deep?
1: Як тобі тянусь, но боюсь.
0: Do anal?
1: Ти опять стоїш в кругі.
0: Fucking slave.
1: Сложно.
0: Fucking coming.
1: Сломанный.
0: Finger in my ass.
1: Раскаленный
0: дик
1: не остудит.
0: Семен.
1: Отпущу.
0: Anal.
1: Навсегда уйдешь, но. Но пока ты.
0: Fucking slave. Get your ass back here.

0: sell it right here on the menu.
1: Oh, yeah?
0: Yeah.
2: You got a wrestler ass.
3: Бля, я не знаю, сейчас сделаю, короче, очередную даунскую хуйню.
4: Ain't no.
5: Да,

0: Потом придется заплатить им.
1: Anal.
0: Пизда.
1: Glory hole.
2: Dungeon.
3: Bad cock.
2: Master.
0: Пизда.
1: Jabroni.
3: Oh my god.
4: Come on, sir. Please. Come on.
5: Ah, shit! Hasta la vista, baby.
0: Gentlemen.

0: i dungeon.
1: I ty opять идешь.
2: Suck dick.
1: Я мимо проезжаю.
0: Coming.
1: И вдруг ты мило.
0: Swallow.
3: Semen

0: Dungeon Master.
1: Сарта точно видели.
0: Камень.
1: Жаль то, что
0: Dungeon.
1: Не Франция.
2: Ахло.
1: Не Симен. И Баста. Да и ты не летится.
0: Dark Hole.
1: Ой, ты что ты говоришь?
0: Master.
1: Первый, третий.

0: жует.
1: My cum.
0: Она радуется, плачет и жует.
1: My cum.
0: Просто я звоню, но я холю мое грязное животное. Хула небесам, хвала металлургическим.
1: Full dungeon.
0: Итак, давит излишки, все ново мне.
2: Семен.
0: Как почки, что свобода мой. Кто здесь жгется на Неве? Полетели с облака, звездопад
1: отливает.
0: Потеют облака, еще чуть и несложно понять. Когда рождается что-нибудь, и нам бы лучше угадать, что забить и
1: достижать.
0: Как бы
1: Dungeon Master.
0: Да то, что видели,
1: coming.
0: Бежать, то, что
1: Dungeon.
0: Не Франция. Забить и
1: достижать.
0: Как бы
1: Dungeon Master.
0: Да то, что видели,
1: coming.
0: Жаль, то, что
1: Dungeon.
0: Не Франция.
3: Не цак, не стыкнет,
0: не
1: блюб, не ду эйнал.
3: Крашена.
0: Не цак, не стыкнет,
1: не блюб, не ду эйнал.
3: Крашена.
0: Не цак, не стыкнет,
1: не блюб, не ду эйнал.
3: Крашена.
0: Не цак,
3: не стык.
0: Fuck you!
1: Любит Dungeon Master.
0: И даже кажется, что смотрит плевать, да оно далеко не...
1: Coming!
2: Two fat cops.
0: Силиконовые мячики и делать
1: gay sex. In bondage anal party.
0: Надо делать
1: gay sex.
0: Ты пока мне не до этого, ты копать не смог. Как ногами парапета перешагивая тучи.
1: Bombay!
0: Никто бы не смог, не то что...
1: Fuck!
2: Suck dick.
0: И не то что...
1: Suck
0: даже
1: stick.
0: И каюсь, что даже не жаль.
2: Вкусно семена.
0: Куда ни шагни. И ты, чем привык, тем дыши. Выкидыши пуповинами, трупами, нити смотри.
1: Dungeon.
2: Семена.
0: Внутри закрыт.

0: my fucking
1: flame.
2: Я точно знаю, не забуду. Мне очень жаль, и на восход.
0: You ain't on my ass.
1: Gay.

0: horny dick.
1: Круговорот.
0: You.
1: Сегодня унесет от бесконечных дней. И даже
0: swallow, huh?

0: Снова
1: finger
0: входят бессонные. Снова
1: fisting мне anal.
2: My sexy
0: там
1: do anal master
2: gay party.

0: ослепший fucking маг ночью по бродил,
1: ногтей вебсайт
0: разлил он
1: the semen
0: эликсир и лишь проговорил
1: stick your finger in my ass.

0: Утро крестьянам помогло.
1: Настя.
2: Симен.
0: За полчаса.
3: Сакшер.
0: Но в тишине ночной в подвале кто-то рявкнул.

0: Знаешь, ты не виноват. Ты самый
1: so horny.
0: Из всех самых
1: so horny.
0: Это правда. Но судьба тебе подарила
1: Dungeon Master.
0: Может, пожалеет, да и хуй с ней. Я ж
1: Boy next door.
0: Надо
2: Ass.
0: А когда закончу, я надеюсь, мы еще поговорим.

0: помню раньше
1: Fisting.
0: Аж лопалась рубашка. Что
1: Fucking slaves.
0: Предпочитают мне папашку.
2: Так.
0: Он им дарит
1: Latex.
0: Всякие
2: Some dick.
0: И суши жую
1: Or dungeon.
0: Сушки, покуда эти
1: Слэйки
0: сидят
1: Fisting.
2: Ass.
0: В дорогих
1: Or dungeon.
0: Выходной хотел
2: Do anal.
0: Не разрешила
1: For master.
0: Ей не нужен Ей нужен мужчина Нашла себе
2: The spanking
1: In my ass.

0: черный
1: bad cock.
2: Swallow cum.
3: Со мной бой next door.
4: Then I did it in escort bro.
0: Взял, я заберу
1: cock.
0: Парень на походу он лох. Черный
1: bad cock.
4: Master
1: band.
4: Со мной бой next door. Then I did it in escort bro.
0: Взял, я заберу
1: cock.
0: Парень на походу он лох.
5: Мут 6.
6: Мут
7: 6.
8: Мут 6.
9: Киви.
10: Бэби называет меня Билли.
11: Dungeon.
10: Мы хотели, мы купили.
11: Band.
10: Манит меня в свои сети. Ярко
11: coming.
10: Как тебя не заметить.
7: Billy.
10: Тебя любит.
7: Billy.
10: Делает.
11: Fisting, fingering.
10: Ass. Поднимает
11: okay.
10: Рейтинг.
11: Oh yeah.
12: That's amazing.
10: Это мой кич.
11: Just lube it up.
12: Fisting.
10: Я на всех экранах.
12: Suck dick.
10: So fresh, so clean.
12: So deep.
0: Черный
1: bad cock.
2: Swallow cum.
3: Со мной бой next door.
4: Then I get it in escort bro.
0: Взял, я заберу
1: cock.
0: Парень на походу он лох.
3: Черный
11: bad cock.
4: Master band.
0: Со мной бой next door.
4: Then I get it in escort bro.
0: Взял, я заберу
1: cock.

0: ass cheek.
1: Делаешь swallow, я делаю
2: suction.
1: Поймешь, делай деньги просто
2: on
3: gay cock.
2: Big facts.
4: Черный bad cock.
5: Swallow cum.
6: Со мной boy next door.
7: Then I get an escort bro.
8: Сделал нахуй, я заберу
9: cock.
8: Парень на походу он лох.
10: Черный bad cock.
11: Not for band.
12: Со мной boy next door.
13: Then I get an escort bro.
8: Сделал нахуй, я заберу
9: cock.
14: Fucking snake.

0: читаешь сводку.
1: Гей вебсайт.
0: Боясь.
2: The semen.
3: My cum.
0: Ведь каждый может.
4: Rip the skin.
5: Ты преступляешь.
6: Anal.
7: Dungeon.
5: Враждебною среду.
0: Но предстает перед тобой. И вот ты встретился.
8: С... Billy Harrington.
0: Торгую я.
9: 300 бас.
0: Требую стиля.
6: Нахуй.
10: Don't coming.
6: Deep dark fantasy. Dark dungeon.
2: Semen.
11: Six hot load.
6: Nasa.
10: Don't coming.
6: Deep dark fantasy. Dark dungeon.
2: Semen.
11: Six hot load.

0: отряду.
1: Данжин.
0: Это отчетный отряд.
1: Эйно.
2: Симен.
0: Это мои братки.
1: Гейборни.
0: Об этом в курсе. Сидят.
1: Орни.
0: Боюсь. Иду. Покупаю. Я обретаю.
2: Симен.
0: Я. Секс. Моя жизнь.
3: Лопа опять.

0: Billy.
1: Ебуть под милый, засусь под милый. Если нет,
2: Данжен
1: Билли, значит нет.
2: Эй, но
1: все мои братки в
2: гейборе.
1: Об этом пусть сидят.

0: что пустяковая хрупкого артиста. Нет, довести бы на самоубийство. Нет, человека ранними.
1: Не хочу никому давать копаться в своей. Не хочу. Боюсь, что раскопают что-то там.

0: zvrni.
1: Oh shit, oh shit, oh shit.
2: Swallow semen.
1: Пусть копишь ее посты. Откройте дверь. Подайте ручку.
2: Master.
1: Корабль на
2: мой так.
1: Сегодняшний программ.
2: Boy next door.

0: semen arsonist.
1: Краснаем или
2: anal.
1: Бывало курили донской
2: так или fucking coming.
1: Тот, кто знает, что когда-то по правилу плевать на детали, просто
2: love bar.

0: Днем я Маринет. Обычная девочка, живущая самой обычной жизнью. Но кое-что обо мне не знает никто. Это моя тайна. Я каждый день...
1: Swallow my cum.

0: Ясно.
1: Белый. Ему спадливый. Засуй спадливый. Если нет,
2: Данжин.
1: Белый. Значит нет.
2: Эй, но.
1: Семен. Все мои братки.
2: Гейборик.

0: Так.
1: Оказалось, очень поздно понял я, что ты давно уже не май, что ты давно уже с другим, с каким-то
0: хорнем.
1: Молодым, и то, что дарит он тебе, и то, что давно уже
0: мои
1: лучшие друзья тебе, наверное,
0: fucking deep.

0: Сегодня ночью в старинный дунжен горит
1: слейв.
0: Как будто правда бывает
1: перед боем.
0: Эссенция разливается волшебство. Законы не умещаются в голове. А дальше больше выходит, встают в ряд.
1: Performance artists.
0: Скульптуры певчих.

и пульку, до середины валю с ног. Старинный пульку, ну, наконец, внезапно кто-то, стоявший сзади в руках, меня хватает и тянет волоком. Мне говорили все эти дни, дурной спорт, предупреждали зрители. Но посмотрите, какой теперь у меня бьются в моих рассудках.

0: Hey, no.
1: На утро кто-то меня разбудит, нальет.
0: Come.
1: Я выпью залпом, как будто это.
2: Drop a mic, brother.
1: И кто-то спросит, где пропадаю я. Когда весь город дрожит, она же там. И я сознаюсь, что ночью горит.

0: Dungeon Master.
1: Я сам себе король, сам себе судья.
2: Бой.
1: Слабым лучом.
2: Next door.
0: Finger.
1: Ему дано. Мне уже все равно. Но голос.
0: For master.
1: Вновь машет своим.
2: Some dick.
1: Падая.
2: In my ass.
1: И опять вхожу в твой.
2: Boy.
1: На моей луне. Я всегда разведу.
2: Some dick.
1: Посижу.
2: Oh, shit.
1: На моей луне.
0: Dungeon Master.
1: Я

0: some dick.
1: Посижу.
0: Oh shit.
1: На моей луне.
2: Dungeon master.
1: Я сам себе король, сам себе судья. На моей луне. Я всегда.
0: Here we...
1: Разведу.
0: Some dick.
1: Посижу.

0: Сказал, что любовь умерла, что не
1: Dungeon.
0: И правда сгорела дотла. Даже если
1: stick your finger in my ass.
0: Я
1: next door.
0: Вперед и не шагу назад. Каждый
1: Started.
0: Мне в сердце стреляет
2: the semen.
0: Но эти
1: anal
0: делают
1: turns me on.
0: Я вернусь
1: hey.
0: Обратно домой. Я
1: okay.
0: вернусь, что
1: come all over you.
0: Это мой
1: бой.
0: До последнего.
1: This thing, boy,
0: даже если
1: hurts,
0: мой,
1: boy,
0: пока не гаснет,
1: бьет
2: Сименса,
0: и я живой.

0: последнего банда. Это мой бой. Даже я.
1: Ouch! Oh, that hurt.
0: Мой бой. Пока не гаснет. Бьется.

0: не буду.
1: Do I know?
0: В этом мире я просто буду собой. Я старалась всегда.
1: Fucking coming.
2: The spanking.
0: Yep. Сейчас.
1: Finger.
2: Really?
0: Со мной.

0: Beautiful mask.
1: Просто хочу.
0: Ain't no fisting.
1: Хочу.
0: Ain't no fisting.

round up. Рожусь под Wii Wii, да и Ебусь под Wii Wii, сосусь под Wii Wii. Если нет, значит нет. Семен, все мои братки скейтборд. Об этом в

0: Многие считают.
1: Это слишком человеческое качество, чтобы ты им обладала. Что я тебе дал слишком убийственное качество, чтобы ты...

0: up till morning.
1: Breathe, надо suck some dick.
2: Чтобы сильным быть, надо
0: finger dick.
2: Чтобы умным быть, надо
3: rip the skin.
2: Чтобы долго жить, надо
0: finger dick.

0: ты же знаешь, ты не виноват. Ты самая пиздатая из всех самых пиздатых. Это правда. Но судьба тебе подарила.
1: Dungeon Master.
0: Yeah. Может, пожалеют, да и хуй с ней. Я же молодой, мне надо.
2: Fucking deep.
0: А когда закончу, я надеюсь, мы еще поговорим.

0: знаешь сводку.
1: Gay website.
0: Боясь.
2: The semen.
3: My cum.
0: Ведь каждый может.
4: Rip the skin.
5: Ты преступляешь.
3: Anal.
5: Свой
6: Dungeon.
5: Враждебною среду.
0: Но предстает перед тобой. И вот ты встретился.
7: Billy Harrington.
0: Торгую я.
3: $300.
0: Требую стиля.
3: Master.
5: Изучаю.
3: Don't coming deep dark fantasies. Dark dungeon.

особа, мне все говорят, что я тот еще на самом деле они не могут смириться с тем, что трою всех матами, расщепляю атомы, оставляю после целые кратеры холм.

0: серьезно, мы пишут демо. Повышает градус, выпив все разум аметик. Что ты скажешь, пирата, ты мультипликатор. Хоу, я тут
1: просто. Dungeon Master. Bad cock.
2: Oh, they come.
1: This thing.

0: ass.
1: Another dungeon.
0: Sex. Coming. My ass.
2: Really?
0: Разбивается, но скоро будут на небесах. Coming. My ass.
1: Another dungeon.
0: Sex. Coming. My ass.

0: мое, так много
1: Digs.
0: Точно так же, как и в вашем, заставляет нас строить этажи, чтоб казаться
1: Bosses.
0: Но за стенами все так же
1: Slaves.
0: Просят
1: Some dick.
0: Отчаяние в глазах
1: Chains.
0: Скрипят, мы выдумаем, что
1: Okay.
0: не я
1: Boy next door.
0: Не ты, но

0: Я знаю, что в моем так много slaves. Точно так же, как и в вашем, каждый день заставляет нас строить этажи, чтоб казаться но за стенами все так же просят. Отчаяние в глазах
1: bondage.

0: Я решил с ней разобраться.
1: Где твои манеры?
2: Suck some dick.
1: У тебя
3: Full dungeon.
1: Baby, мы есть
3: Full dungeon.

хочу иметь картинки. Я только от тебя. Пускайте. А я забудь, что все вокруг не плюют. Возьми мое тепло. Ты слышишь? Ты знаешь, что тебя в обиду я не дам.

0: обращении. А это Мургей?
1: Да-да, говори.
0: Я бы хотел у вас заказать корпоративный...
1: Сколько?
0: Ну, 300 рублей найду.
1: Ты чё, ебанулся?

мне номера. Bonded Chey website. Так на всякий случай, так от всяких глаз. Сегодня I don't do anal. Сегодня я желаю увидеть. Some dick.

Понял, давай нажигай, это не пидорство, братану. Главное, не вытягивай, поминай, как звали. Мне было 19, крошу с бабулей новогодний салатик. Теперь от нее только холст на студии, обо мне.

0: срываешь. Бесплин. Пока
1: срываю. Семен. Еще
2: вчера. Do anal.
0: Сегодня станет.
2: Bondage.
0: Танцую.
2: It's amazing.
0: Чтобы казаться.
2: Master.
1: Бесплин.
2: Do anal. Boy next door.

0: do anal.
1: Останемся до ночи. Смотри, какой
2: gay website.
1: Делаю его.
2: Wee-wee.
1: Хотя бы на сегодня. Сегодня
0: just do anal.

0: Existing.
1: Между неравных сражений началось день после
0: Coming.
1: Так я встретил свой фрегат. Пусть узнаю.
0: Все
1: владычество.
0: Master.
1: Кто владеет.
0: Gay website.
1: Настоящий. Грохот пушек, свист картечи. Значит,
2: welcome to the club, buddy.
1: Звон металла, пули сабли, так идет.
0: Boy next door.
1: Повстречали. Все дилеммы с того надо. Наш пиратский корабль.
0: Existing. Anal.
1: Наш пиратский корабль.
0: Fisting anal. Boy next door.
1: One.
0: Boy next door. Defisting.
1: Incoming. А я российский новый.
0: Dungeon master. Defisting.
1: Incoming. А я российский новый.
0: Dungeon master.

0: sex, bondage, gay website.
1: Я же шли в своей круга, словно ноги. Тоже
2: bad talk.
1: Называя как
2: семена.
1: Нарушителя.
3: Dungeon master.
1: Пиратов. Как укупы. Тоже есть свои законы. Наказанию также.
4: Come on, call it boy.
1: Нет.
3: Keep fisting.
1: И не ковы. А я российский новый
3: Dungeon master.
1: И не
3: keep fisting.
1: И не
3: ковы.
1: А я российский новый
3: Dungeon master.

0: не хочу
1: Сагли.
0: Так одинок, но греет душу.
1: Как?
0: Ты мой теплый
2: Latex glove.
0: Я не хочу
1: Farpants.
2: Fingering ass for master.
1: Oh
2: yeah.
1: Farpants. Be back here.

Искать от мою задницу 300 тысяч. Парень из не останется больше. So horny. Я все еще

0: Pussy. Anal. Finger.
1: Круче.
2: Нет.
0: Bad cock.
2: Круче.
0: Anal. Finger.
2: Нет.
0: Bad cock. Anal. Finger.
2: Нет.
0: Bad cock. Anal. Finger.
1: Маленький красивый.
0: Bad cock.
1: Большой и милый.
0: Anal. Finger.
1: Он крутой.
0: Bad cock.
1: Вообще крутой.
0: Anal. Finger. Bad cock. Bad cock. Bad cock. Bad cock.

я прописал, я был, хотел быть жёлтым таким же. Я думал, наверное, поэтому сначала я записался в спортивную гимнастику. Я думал, так и стал на 100%, стал на

0: This thing.
1: Попробуй.
0: Fucking coming.
1: Мне кажется, что кружится.
0: 300
1: Попробуй.
0: D.
1: Попробуй.
0: Dungeon Master.
1: Попробуй.
0: Oh! Fucking coming.
1: Мне кажется, что

0: Бля, я не знаю, я сейчас сделаю, короче, очередную даунскую хуйню.
1: Прикинь, man. Ain't no. This night. Glory. Да,

0: Зашверди много
1: Horny.
0: Я лишь добавлю
2: Семен.
0: Пиздуй обратно
1: Dungeon.
0: Ты ищешь что, чем я сыт. Я лишь черчу тут
1: Penis.
0: Ты думал, что думал
1: Full Master. Full Master
0: Ты...
1: Jabroni.

Славка, ты знаешь, кто я? Владимир Путин, Владимир Путин, Владимир Путин, в русском Владимир.

0: Сексуальность,
1: sex,
0: я бабы, кстати, great. На века моя, Глинтвейн, мой отец из Чикаго, чтоб ты знал, как меня, мир моего, убил кокаин, в реанимашке, пашка, кукла, в жопе, Алексей, мой урок, понял, мне это не сказка, если ремикс Кремлю продался, я зазнался раньше, чем ты начал делать, сука,

0: Ты можешь рассказать за
1: секс.
0: Не смей при мне говорить за
1: секс.
0: Самый дешевый
1: Anal.
0: Тебя нет на
1: YouTube.
0: Ты как
1: артист,
0: никто пошел
1: на хуй.
0: Мои сел на
1: дик.
0: Ну по какой стадии? Вообще мне похуй.
1: Fuck your suck dick and lick my balls.
0: Мои молодой Владимир в этой
1: gay.
0: Игре
1: Russian sex.
0: Для вас это
1: fisting ass Russian sex.
0: Для нас это
1: fuck your ass.
0: Это
1: комплекс,
0: это
1: gachi bless.
2: Владимир Путин. Владимир Путин. Владимир Путин.
0: В русском
1: гачи.
0: Владимир Путин.
1: Russian gay.
0: Коэн.
3: The semen.
0: И водка.
1: Russian bondage.
2: Из Нигодога.
0: Волшебный
1: dungeon.
0: Толпоебов хули. Кто если не я? Владимир Путин.
2: Владимир Путин. Владимир Путин. Владимир Путин. В русском гачи.

0: Я не хочу
1: Саглы.
0: Так одинок, но греет душу.
1: Как
0: ты мой теплый
2: Latex glove.
0: Я не хочу
1: Four pants.
2: Finger in the ass. For master.
1: Oh
2: yeah.
1: Four pants.
3: Get back here. Fucking
2: slave. Latex glove.